0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, продолжая говорить с вами о маленьком Моисее, мы будем говорить немножко о любви матери. О любви матери всегда уместно говорить и всегда уместно напомнить и о том, что мать страдает от того, что ее дети болеют или умирают. В прошлый раз, когда мы начали говорить о Моисее, мы в этой истории тоже узнали о матери, которая ради спасения ребенка готова была отдать его кому-нибудь. Она сплела корзиночку из камыша, смолила ее, а потом пустила по реке. Ее девочка Мариам следила издали за корзинкой и увидела, как дочь фараона вытащила корзинку из воды, взяла себе ее маленького братика. Моисей рос в доме фараона и воспитывался так, чтобы из него получился будущий правитель страны. Когда Моисей вырос и возмужал, он не чуждался своего народа, но часто бывал там, где израильтяне работали на нового злого фараона. Ему было больно смотреть, как надсмотрщики избивали евреев. Но что мог он тогда сделать? В сердце своем он имел веру в то, что Бог, спасший его, когда он был младенцем, сделал это не случайно. Он сознавал, что в его высоком положении он сможет каким-то образом помочь своему народу. Он с нетерпением ожидал этого времени. Ему опротивило богатство Египта, когда ему постоянно приходилось смотреть на страдания и мучения израильского народа. Он не мог терпеть то, как египтяне поклонялись солнцу и реке Нил. Однажды, проходя мимо работающих израильтян, Моисей поступил зло. Он увидел, как один египтянин избивал израильтянина, и так сильно разозлился, что не выдержал и убил египтянина, и похоронил его в песке. Наверное, израильтянин понимал, что Моисей пытается помочь ему. На другой день Моисей увидел, как двое израильтян ссорились между собой, и, подойдя к ним, спросил обижающего: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И один из них ответил грубо: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и подумал: «Верно, узнали об этом деле. Неужели они не знают, что я люблю их и готов помочь им освободиться? Теперь дело может дойти до фараона, и Моисея могут убить за такой поступок. Нужно было куда-то бежать, и он решил бежать в пустыню. После длительного и утомительного пути по пустыне Моисей пришел к колодцу. Там он сел, чтобы отдохнуть в тени высокого дерева. Колодец был в земле Мадиамской, а у священника этой земли было 7 дочерей. Они пришли как раз напоить стада у колодца, когда Моисей сидел там и отдыхал. Пришли другие пастухи и пытались разогнать стада священника, которые привели туда его дочери. Это бывало и раньше много раз, но на этот раз тут оказался Моисей, и он заступился за них. Когда сестры возвратились домой, после того, как напоили стада, отец спросил их: «Почему вы возвратились так рано сегодня?» Они ответили: «Мы встретили странника у колодца, и он заступился за нас, когда другие пастухи пытались прогнать нас оттуда». «Но где же странник?» — спросил отец. «Почему вы не привели его с собой? Пойдите и пригласите его в наш дом». Они пошли и нашли Моисея, все еще сидящего у колодца, и привели его домой к отцу. Отец принял его приветливо и представился Моисею: «Я Иофор, местный священник, а это мои дочери». Отец сестер пригласил Моисея жить в их стране среди их народа и пасти овец священника. Позже одна из дочерей священника Мадиамского стала женой Моисея, и многие годы он еще оставался там и пас овец священника. Так как Моисей был чужестранцем в Мадиаме, он назвал своего первого сына Гирсам, что значит «странник в чужой земле». Помните, дети, я вам как-то уже говорила, что все имена в старое время имели значение. Да и многие наши русские фамилии произошли от профессий, а имена давались часто по Евангелию и Библии. Можно часто встретить имена Даниил, Гавриил, Феофил, Феофан, Петр, Иоанн, Яков, Павел, Сергей. Все это имена взяты из Евангелия. А фамилия Ткач или Ткачев, Кожевников, Слесарев, Кузнецов — все это профессии. Жизнь менялась, и появились новые имена, но тоже не без значения. Жизнь вообще постоянно меняется, и менялась она в Египте. Старый фараон умер, новый пришел к власти, который был еще более суровым к израильтянам. Они изнывали под этим ужасным гнетом и стонали от тяжелого труда, но не видели выхода. В отчаянии они вопили к Богу, и Он услыхал их молитвы. О том, что Бог слышит наши молитвы, я уже много раз говорила вам, а этот случай только еще раз напоминает нам об этом. На сегодня наша беседа о Моисее окончена, но это еще не все, и в следующий раз мы продолжим ее. А теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, как можно применить в жизни то, что мы слышали сегодня. Нехороший поступок Моисея говорит нам о том, что мы должны сдерживать себя или еще лучше научиться вовсе не гневаться друг на друга. Второй урок – это верность своему призванию и идеалу. Если мы решили делать что-то хорошее, мы не должны смущаться тем, что не все нас понимают и ценят наше хорошее стремление. Люди могут не видеть наших побуждений, как два ссорящиеся израильтянина не видели, что Моисей, даже убив египтянина, желал им добра, хотел заступиться за невинно страдающего собрата. Если мы знаем, что поступаем хорошо, пусть нас не пугает осуждение тех, кто нас не понимает. Добро всегда побеждает, и рано или поздно правда выйдет наверх, и все узнают, что вы хотели сделать что-то доброе. Не ссорьтесь с друзьями своими, мирно объясняйте то, что хотите сделать, и если он все еще хочет ссориться, отойдите от него и помолитесь о нем Господу. Если бы наши мамы кричали на нас и били нас за всякий проступок, нас бы уже давно не было на свете. Но мама скажет 10 раз «тихо», а потом уже крикнет, да и то только потому, что на тихие 10 раз мы не ответили так, как было нужно и угодно ей. Я с детства люблю стихи и сама пишу, и мне приятно, когда вы цените то, что я вам читаю. В Библии тоже есть дивные стихи, знаете где? Да вся книга псалмов. Давид, когда еще не был царем, а простым пастухом, и позже, когда стал царем, писал прекрасные песни и сам пел их и играл себе на гуслях и лире. Время от времени я буду читать вам один псалом. В переводе они уже не имеют рифм, но когда-то имели. И для меня все еще звучат, как прекрасные стихи или песни. Сегодня мы прочитаем первый псалом. «Блажен человек», то есть «счастлив человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят они на суде, и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Какой чудесный псалом, не правда ли? Как много в нем полезного для всех нас, а особенно для вас, дети. Ведь здесь говорится о том, что хорошо нам не ходить туда, где делается или замышляется зло, что нам гораздо лучше быть там, где учат доброму и полезному. Тогда мы будем как дерево у потока воды. Вы знаете, что дерево, которое растет у воды, приносит больше плодов, чем то, которое нужно искусно поливать, и плоды его сочнее и слаже. Так и мы будем приносить добрые плоды, то есть будем такими, какими нас хочет видеть Бог, если будем чаще находиться у Его Слова, у источника живой воды. Этот псалом говорит еще о том, что грех будет наказан, что тот, кто грешит, не избежит суда. Мы и по себе знаем, что когда мы шалим, не слушаемся, нас ожидает наказание. А тем более, если мы нарушаем заповеди Господни, как избежим мы вечного суда? Бог дал нам Спасителя и Заступника, Иисуса Христа, который постоянно заступается за нас пред Богом, и если мы примем Его как своего Спасителя, нам нечего бояться, даже если мы иногда нечаянно и неумышленно согрешим.

письма. На уроке воскресной школы учительница Надежда Ивановна раздала ребятам чистые листы бумаги и ручки. «Ребята, скоро мамин день. Я знаю, что все вы очень любите своих мам, но, увы, не всегда бываете им послушны. Давайте сегодня вместе попробуем разобраться, почему. Напишите-ка на этих чистых страничках, что вам не нравится в ваших мамах и что бы вы хотели в них изменить. Свои имена можете не подписывать, это совсем не главное. А на следующем уроке мы зачитаем ваши письма и посмотрим, что же из этого получится». Выслушав учительницу, дети с радостью усердно принялись писать. А Надежда Ивановна с улыбкой смотрела на своих любимых учеников. «Какие же они забавные, немножечко наивные и доверчивые! Как же хочется ей, чтобы все эти девчонки и мальчишки научились по-настоящему, искренне и преданно любить Господа и идти всю свою жизнь по Его святым следам!» Ее сердце взывало об этом к Богу, а дети что-то писали и писали на белых бумажных листах. На следующем уроке Надежда Ивановна принялась за чтение написанного ребятами. Читала она письма о мамах вслух всему классу. Вот первый листочек. Аккуратным девичьим почерком было написано: «Я очень люблю свою мамочку, больше всех на свете. Она самая красивая и самая умная. Но очень часто я на нее обижаюсь, потому что она заставляет меня нянчить младшего братишку. А я ведь так устаю после школы. Мне хочется поиграть с подружками. Да, мы с мамой ссоримся только из-за братишки». Дальше девочка рассказывала о том, какой непоседа и шалун ее младший брат. Отложив этот листик в сторону, Надежда Ивановна внимательно взглянула на учеников. Она увидела понимающие детские глаза. Видимо, многие соглашались с автором написанного. А вот и следующий листочек. Это писал мальчик. «Мама у меня очень хорошая, но вот недавно она наказала меня за разбитую вазу. А разбил ее совсем не я, а мой друг Димка, да и то совсем случайно. Мы с ним просто немножко поиграли в бумажные самолетики. На столе была взлетная полоса. Димка, как настоящий пилот, брал разгон на этой полосе. До сих пор не пойму, как это мы с ним не заметили мамину любимую хрустальную вазу. В общем, иногда мама наказывает меня ни за что, а это не по-христиански». Надежда Ивановна снова взглянула на своих учеников и снова прочла в их глазах понимание и даже сочувствие своему безымянному другу. А на другом листке было написано следующее. «Терпеть не могу молоко и манную кашу. Я уже совсем взрослая, но мама почему-то думает, что все это мне нужно для здоровья. И каждое утро готовит мне молочный завтрак. А когда я отказываюсь его кушать, мама грозит свозить меня к врачу, чтобы глотать какие-то лампочки. Лампочки, наверное, еще хуже манной каши. Поэтому мне приходится все съедать. Когда я вырасту, я не буду так кормить своих детей. Ни за что. А еще я буду почаще покупать им шоколадные конфеты. Белочка – это мои самые любимые». Надежда Ивановна видела, как ободряюще кивали дети. Наверное, многие из них не любили молоко и манную кашу. Другие ребята писали о наказаниях за плохие оценки, о том, что мамы не разрешают делать.
заставляют делать это. Учительница воскресной школы после чтения просто всплеснула руками. «Ах вы бедные! Ах вы несчастные дети! Да как же мне вас всех жаль! Но у меня к вам есть еще кое-что!» И она достала из своей сумочки конверт с письмом. «Давайте теперь все вместе почитаем и это письмо. Недавно мы посещали большой детский приют, куда попадают дети по разным несчастным обстоятельствам своей жизни. Это письмо написала ваша сверстница, девочка Оля. Она просила нас передать его своей маме, но мы пока ее не нашли. С разрешения девочки я прочту сегодня вам то, что она написала. Здравствуй, моя дорогая мамочка! Я очень по тебе соскучилась. Каждую ночь я вижу тебя во сне, а днем я молюсь о тебе часто-часто. К нам в приют приезжают добрые тети и дяди. Они научили нас молиться Богу. Вот я и молюсь, чтобы ты вернулась ко мне и стала другой. Не бойся, милая мамочка, я уже тебе все простила, и то, как ты была пьяная, и как била меня ремнем по спине и по голове. Я никогда больше не напомню тебе, что ты пропила мое новое платье, которое купили мне дядя Слава и тетя Люба, и даже когда ты заставляла меня просить милостыню на вокзале, а потом все деньги забирала себе». А мне тогда так хотелось кушать, и было так стыдно. Я обещаю тебе, что не напомню тебе этого больше никогда. И сейчас я пишу об этом, чтобы ты знала, что я все это простила. Мамочка, приезжай ко мне, мы начнем с тобой все сначала, а буду все делать в доме я сама. Ты только работай и не пей. Все у нас будет хорошо. Я буду готовить обед, стирать белье, буду убирать в комнате. Я все смогу, ведь мне уже скоро 10 лет. Я справлюсь, мамочка. А еще я буду читать тебе Библию, и мы все вместе будем ходить в церковь. Бог поможет тебе не пить эту гадкую водку. Я помню, как однажды ты пришла домой почти трезвая, принесла мне сладкую булочку и пакет молока. Тогда ты меня даже поцеловала. Какой это был хороший день! Ты помнишь, мама? Вот бы так было всегда! Ну где же ты, мамочка? Вернись ко мне поскорее. До свидания, твоя дочь Оля. Надежда Ивановна аккуратно сложила Олино письмо, положила опять в конверт и внимательным взглядом посмотрела на учеников. Какие притихшие сидели они перед ней! На глазах у многих блестели слезы. «Ребята, если бы я сейчас раздала вам новые листики, вы бы написали о своих мамах то же самое, что писали в прошлый раз? Или бы писали что-то другое?» Ярким румянцем стыда загорелись детские личики. Многие склонили свои головы низко-низко. А потом вместе с Надеждой Ивановной ребята молились. Они просили у Господа прощения за то, что огорчали и не слушали своих мам, за то, что мало им помогали и не берегли. И каждый из них мечтал поскорее вернуться домой, чтобы обнять свою любимую, единственную, самую дорогую на свете маму, сказать ей нежные слова благодарности за любовь, за ласку, за терпение и большой труд. А еще дети молились за несчастную девочку Олю и других ребят из детских домов. У кого в этой жизни нет тепла, нет нежности материнских рук.
После молитвы ребята разорвали свои письма и во дворе воскресной школы разожгли из них костер. Пусть сгорает дотла весь ропот и все недовольство детских сердец. Пусть никто не узнает, что все это было. Счастливыми убегали дети домой, а Надежда Ивановна прижимала к себе рыженькую девочку с веселыми конопушками на курносом носу. Она тоже была здесь, в классе воскресной школы, и тоже писала о маме. «Прости меня, мамочка, я больше никогда не буду огорчать тебя», — обещала девочка. «Правда?» — улыбалась Надежда Ивановна. «Правда, я даже буду кушать по утрам эту противную манную кашу». Дорогие ребята, давайте любить, ценить и уважать наших дорогих мам, наших бабушек. Они достойны этого. Любовь матери неисчерпаема. Она такая жертвенная и никогда не ищет вознаграждения. Она – выражение высшей любви в мире. Подойдите к своим дорогим мамам, обнимите их крепко, скажите добрые слова любви и признательности. А кто виноват, попросите прощения. Берегите мам, потому что их молитвы берегут вас.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня завершим наш разговор о 12 главе этого послания. В этой главе автор призывает своих читателей вступить на предлежащее им поприще и пройти весь предстоящий им путь по вере. Давайте еще раз прочтем первые 3 стиха этой главы, в которых мы находим такие слова: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Автор призывает своих читателей не ослабевать своими душами, сталкиваясь со всевозможными испытаниями и невзгодами на этом жизненном поприще. Для этих людей таким испытанием стало их положение изгоев среди собственного народа. И фактически автор говорит им: «Хотя вы переживаете нелегкие времена, испытывая трудности и невзгоды, единственное, что способно помочь вашей слабости и усталости, а также защитить вас от преткновений, падений и разочарований, это размышление о нем. Помыслите о Христе». Автор пытается побудить своих первых читателей, то есть уверовавших иудеев, отвести свои взоры от храма, от кровавых жертв и ритуалов иудаизма, обратив эти взоры на личность Христа. А мы сегодня тоже нуждаемся в том, чтобы оторвать взгляд от церкви, от религии, от всевозможных организаций или различных людей. В этом мире нет ни одного человека, к которому должны быть прикованы наши взоры. Смотрите на Иисуса, и только на Него одного. А храм со всем его великолепием и ритуалами уже остался в прошлом и подлежал уничтожению, потому что все эти люди уже находились под сенью Нового Завета. Мы должны просто помыслить о Спасителе и взглянуть на Него. Кто-то сказал, что в этом заключена вся простота нашей веры, и я согласен с таким утверждением. Хотя надо заметить, что существует также опасность чрезмерного упрощения, когда мы идем на поводу всевозможных методик легкого евангелизма, который широко практикуется сегодня. В свое время я опубликовал небольшую книгу под названием «Спасение есть вера и одна только вера». И я верю, что это так. Только одна вера может спасти человека. Однако сегодня мы фактически наблюдаем эпидемию примитивизации веры. Многие служители превращают спасение в простую математическую формулу. Если вы можете положительно ответить на десяток задаваемых вам вопросов, тогда вы являетесь христианином. Подобного рода подход не оставляет места для действия Святого Духа и обличения в грехе. Фактически он сводится к интеллектуальному признанию существования Иисуса, однако вовсе не означает, что вы рождены свыше. Есть еще одна концепция, которой сегодня также уделяется чрезмерное внимание. Нам говорят: «Посвятите свою жизнь Иисусу Христу». Однако спрашивается, какого рода жизнь мы должны посвятить Христу? Если вы приходите к Иисусу как грешник, у вас нет никакой жизни. Вы мертвы в своих грехах и преступлениях. Наоборот, это грех.

Господь Иисус говорит нам, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь. Это не мы посвящаем Ему свою жизнь. Это Он посвятил свою жизнь за нас и умер за нас. Мы мертвы в своих преступлениях и грехах, и только у Него есть жизнь, которую Он предлагает каждому. Помните Его слова, которые мы находим в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Так сказано в 10 стихе 10 главы. Также мы слышим сегодня, как проповедники призывают людей отдать Иисусу свои сердца. На самом деле, друзья мои, задумайтесь. Как вы полагаете, что Он будет делать с вашим старым и грязным сердцем? Перечитайте еще раз список всего того, что исходит из сердца человека, и о чем мы узнаем в 15 главе Евангелия от Матфея. В 19 стихе этой главы сказано: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Сердце человека — это самое грязное, что только можно себе представить в этом мире. И Он вовсе не просит нас отдать Ему свои сердца. Наоборот, Он говорит: «Я хочу дать вам новое сердце, а также новую жизнь». Сегодня мы нуждаемся в обличении во грехах, чтобы по-настоящему осознать, что все мы действительно являемся грешниками. А мы превратили спасение в какое-то милое и почти легкомысленное действо, так что уже не увидишь людей, которые рыдают от осознания тяжести собственных грехов. Теперь прочтем стихи 25 и 26. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. И если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глас тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего», — говорит нам автор. Поскольку Господь Иисус Христос настолько чудесен, и поскольку Его слова настолько важны, вы не пожалеете, если будете внимательны к Его словам, друзья мои. Для вас это будет очень полезно, потому что если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Если вы хотите увидеть, что происходит с людьми в рамках закона, посмотрите на народ Израиля и на их нынешнее состояние. Этому народу не удается пребывать в мире. В течение вот уже почти 20 веков они являют нам весьма печальную историю. «Почему это происходит?» — спросите вы. Да потому что они отказались слушать Его точно так же, как ранее они отказывались слушать Божий закон, и за это Бог судил их. Ибо это весьма грозная опасность, друзья мои, отказаться внимать Его предостережением. Иисус говорил, как мы читаем в 17 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна: «Кто хочет творить Божью волю, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Если вы исполняете Его волю, вы обнаружите, так это или же нет. Но если вы отвергаете Его, как же вам избежать наказания, вознерадев о толиком спасении, как написано в 3 стихе 2 главы этого послания? Когда Бог давал детям Израиля закон, происходили землетрясения. При распятии Христа также произошло землетрясение. И теперь Бог говорит, что грядет день, когда Он поколеблет все в этом мире. Поэтому, когда вы смотрите на все окружающее вас сегодня, знайте, что завтра всего этого уже может не быть.
Бог говорит, что Он собирается поколебать всю землю и даже сами небеса. Знаете, зачем Он хочет сделать это? Бог намеревается поколебать все это, чтобы вся сотворенная вселенная смогла понять, что в этом мире есть лишь несколько непоколебимых столпов, одним из которых является живая вера в Иисуса Христа. Он является той скалой, на которую мы опираемся, и нет ничего, что способно поколебать его. Хотите найти для себя сегодня безопасное место? Знайте, что только Он является таким местом. Это самое безопасное убежище в нашем мире. Человечество пытается сделать этот мир безопасным. Однако никому из людей, равно как и никакой организации в этом мире, никогда не удастся обеспечить в нашем мире покой и уверенность. В наши дни даже выходить на улицу из своего собственного дома в вечернее время стало небезопасно. Однако Бог намеревается однажды установить в этом мире покой и мир. Но для того, чтобы добиться этого, сначала Он поколеблет все. Иными словами, нам нужно уделять больше внимания тому, что мы строим своей жизни на правильном основании. Не строим ли мы свою жизнь на зыбучем песке? Или же мы созидаем ее на непоколебимой скале, которой является Христос? Бог пребудет вечно, Его Слово пребудет вечно, а также будет вечно пребывать Его вечное Царство, которому принадлежат все верующие. Прочтем стихи с 27 по 29. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будучи верующими людьми, мы движемся к небесному царству. Однако на этом пути к небесному царству мы обязаны сознавать, что нам надлежит служить Богу в этом мире. А как мы можем служить Ему? Что ж, ответ мы находим в этих самых строках. Мы должны служить Ему благоугодно. Что значит служить благоугодно? Это значит служить с благоговением и страхом. Друзья мои, христианство — это вовсе не игра в церковь и вовсе не разыгрывание какого-то ханжеского благочестия. Это живые, полные сил и реальные взаимоотношения с Иисусом Христом, которые преображают всю вашу жизнь и укореняют вас в Слове Бога. В противном случае для нас Бог может оказаться огнем поедающим. Вы можете принять данные слова, вы можете отвергнуть их, однако они находятся в Слове Бога. Они являются торжественным напоминанием нам всем, что благодать доступна нам, чтобы служить Богу. Но не надо легкомысленно играть с Богом, друзья мои. Не нужно думать, что вы сможете играть с Богом в игры, и это сойдет вам с рук. Я помню, как совсем еще молодым пастором меня пригласили посетить одну пожилую супружескую пару. Это была очень милая семья, но муж был серьезно болен и прикован к постели. Собственно, ему так и не удалось встать на ноги, потому что вскоре он ушел из жизни. Когда я беседовал с ним, я рассказал ему Евангелие. Он вежливо выслушал меня, а затем сказал: «Пастор, я хотел бы сразу сообщить вам, что я принимаю Христа своим Спасителем, и говорю это совершенно серьезно. Однако на протяжении всех этих лет я так много играл с Богом, что теперь я уже и сам не знаю, говорю я это искренне или нет. Друзья мои, не играйте с Богом, потому что может наступить день, когда вы уже не сможете точно сказать, стоите вы на Его стороне или же нет. Я скажу вам,
что наш Бог — это огонь поедающий, но в то же время Он милостивый, славный и чудный Спаситель. Этой мыслью заканчивается 12 глава этого послания, и мы приступаем к последней, 13 главе этого произведения. Мы уже говорили, что 11 глава послания к евреям является главой веры, 12 главу можно назвать главой надежды, а 13 глава представляет собой главу любви. Я согласен с данным тематическим разделением этого отрывка, хотя иногда можно встретить и иное разделение, а именно, что 10 глава доносит до нас привилегии христианина, а 11 глава являет нам силу христианина. 12 глава показывает его прогресс, а 13 глава говорит о практической жизни верующего. На мой взгляд, это разделение является не самым лучшим, однако оно вполне верно отражает содержание 13 главы. В 13 главе этого послания мы видим иллюстрацию практической жизни настоящего христианина. Итак, давайте прочтем первый стих, где автор пишет: «Братолюбие между вами да пребывает». Иногда термин «братолюбие» переводят как «братская любовь», но я считаю это ошибкой. Это именно братолюбие, а не братская любовь. Мы должны любить друг друга не как братья. Мы должны любить друг друга, потому что мы и есть братья. Автор этого послания обращается главным образом к евреям. Однако то, что он говорит, вполне применимо и к нам. Как иудеи, так и язычники вступили в одно тело, тело Христа. И тот цемент, тот клей, который соединяет нас всех в единое тело, это именно братолюбие. И если вы являетесь Божьим чадом, вы являетесь моим братом. Я получаю множество писем от людей из разных городов и стран, но все они пишут мне, как мои верующие братья, выражая свою любовь. И для меня важно именно это. Какое значение имеет цвет кожи, если все мы дети Бога? Когда Он дал нам новые сердца и омыл нас, сделав белее снега, мы стали братьями. Мы вступили в семью Бога и должны теперь любить друг друга. Мне нравится изображать христианскую жизнь в виде треугольника. В одной из вершин этого треугольника находимся мы, а в других двух вершинах будут находиться наш Бог и другие люди. Так вот, если стороны этого треугольника будут символизировать наши отношения с Богом и другими людьми, а также нашу любовь к ним, то нетрудно убедиться, что чем ближе мы приближаемся к Небесному Отцу, тем ближе мы становимся к другим людям, и тем ближе всем этим людям удается приблизиться к Богу. Христианская жизнь — это жизнь веры и любви к Небесному Отцу, а также любви к другим людям, ибо братолюбие должно пребывать между нами». Далее мы встречаем еще одну сферу проявления любви. Прочтем второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказывали гостеприимство ангелам». Слово «ангел» может относиться как к сверхъестественным существам, так и к самым обычным людям, которые являлись Божьими посланцами. То же самое слово использовалось в отношении руководителей семи церквей Малой Азии во второй и третьей главах книги Откровения. Во всяком случае, я занимаю позицию, что там слово «ангелы» относится к обычным людям, которые являлись Божьими посланцами, будучи учителями или лидерами церквей, о которых идет речь в этих главах. Автор подразумевает, что и в Ветхом Завете были люди, которые, сами того не сознавая, оказывали гостеприимство ангелам. Авраам, к примеру, был одним из них, другим являлся Иаков, хотя в тот вечер ему было не до гостеприимства, потому что он был слишком поглощен своей борьбой. Иисусу Навину также доводилось встречать ангела.
Но основная мысль этого стиха состоит в том, что мы должны проявлять любовь к другим людям, оказывая им гостеприимство. Мы, конечно, должны быть осторожны, чтобы наша любовь проявлялась с рассудительностью. Но мы обязаны сознавать, что вокруг нас есть немало людей, которым мы могли бы быть полезны, и мы должны проявлять к ним свою любовь. А делая это, мы можем встретить некоторых поистине замечательных людей. Далее прочтем третий стих. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Я считаю, что это послание было написано апостолом Павлом. Этот стих еще больше утверждает меня в моей уверенности. Мы знаем, что апостол Павел находился в узах, а потому он знал об этом не понаслышке. И в его устах весьма естественно звучат слова «помните нуждающихся и бедствующих, проявляйте любовь к тем, кто сталкивается с нуждой». Дело в том, что церковь — это тело, и когда страдает один член тела, страдаем все мы. Когда некоторое время назад я сам столкнулся с болезнью, у меня была возможность ощутить все это на самом себе. Я помню письмо одной замечательной женщины, получив которое, я не мог удержаться от слез. Она писала: «Я прикована к инвалидному креслу и сама уже не могу ничего сделать для Бога. Но я молю Его, чтобы Он дал мне возможность взять на себя вашу болезнь, чтобы вы могли продолжать свое служение. Позвольте мне сказать вам, друзья, что подобный настрой мы найдем далеко не в каждой церкви или группе верующих, но мы нуждаемся в таких людях. И я благодарю Бога за то, что подобные христиане встречаются в этом мире, являясь ярчайшим примером христианского общения». Мы много говорим о христианском общении, подразумевая под ним всевозможные христианские собрания или праздники, когда мы собираемся вместе. Но как быть с теми бедными святыми, которые пребывают в одиночестве, будучи прикованы к больничной койке и страдая от изоляции и одиночества? Многие из нас могли бы нести замечательное служение, посещая этих больных и одиноких людей. Это и есть братолюбие, о котором автор говорит нам здесь. Поэтому давайте мы с вами приложим все усилия к тому, чтобы наша жизнь стала образцом такого христианского общения, проявляющего нашу любовь к нашим братьям в Господе. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться со всеми вами. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.